Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. Валя!

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы, день необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы, возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы, дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
1: Ульяновск FM.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back to you.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически нечувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября в России отмечают профессиональный праздник врачи-отоларингологи. Другие названия – лоры, ухо, горло, нос. Все три происходят от слов на латыни – отос – ухо, ринос – нос и ларингос – гортань. Лечить уши, нос и горло врачи старались с древности. Так древнегреческий целитель Гиппократ советовал промывать горло соленой водой и удалял полипы из носа с помощью губки на нитях и петли. В 16 веке итальянский врач Бартоломео Евстахий первым подробно описал слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с носоглоткой, и ее назвали Евстахиево. Крошечный орган 3 см длиной и 2 мм в диаметре выполняет важные задачи. Выравнивает давление в среднем ухе, отводит жидкость и защищает ухо от инфекции из носоглотки. Даже легкий отек Евстахиевой трубы, например, при простуде, может полностью перекрыть просвет органа и возникает заложенность уха. До открытия функции трубки считалось, что ухо работает само, без связи с носоглоткой. В 19 веке врачи стали продувать уши пациентов через нос для восстановления давления в среднем ухе. Например, такой метод австрийского лора Палицера используют до сих пор.
4: Ульяновск.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Аэрофобия есть у каждого шестого из нас, но, полагаю, почти у всех в момент отрыва самолета от земли внутри все немного сжимается. Тем временем ученые из университета Эмбри-Риддл подняли статистику и в очередной раз доказали – наш страх иррационален, и самое опасное в путешествии на самолете – это поездка до аэропорта на машине. Фатальное ДТП здесь в 626 раз вероятнее, чем авиакатастрофа. А если вы любите мотоциклы, то риск возрастает аж в 22 тысячи раз. Почему же мы боимся летать? Все дело в фокусе внимания. Авиакатастрофы – это трагедия, о которой трубят все мировые СМИ. А ежедневные аварии на дорогах стали для нас, увы, привычным фоном. Кстати, для любителей активного отдыха горные лыжи и сноуборд опаснее полета в 73 раза, а дайвинг – в 180. Даже риск получить удар молнией втрое выше. Так что, если вы окажетесь на борту самолета, постарайтесь просто расслабиться и получить удовольствие от полета.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября 1912 года в Екатеринбурге открылся новый городской театр, ныне Урал-опера-балет. В архитектуре здания модерн, неоклассицизм и необарокко. На фасаде лепнины и барельефы, на самой высокой точке три музы – Талия, Терпсихора и Мельпомена. Театр построили на дровяной площади, где торговали дровами. На пустыре паслись козы и на воде плавали утки. Изящное здание жемчужно-серого цвета очень выделялось среди деревянной застройки, и его прозвали «белым лебедем». В 50-е годы прошлого века, когда оперный перекрасили в зеленый, появилось новое прозвище – «свадебный торт». Сегодня цвет снова жемчужно-серый. Есть в Екатеринбурге и мистическая легенда, связанная с театром, о призраке белой дамы. В начале 20 века жена купца Железнова, страстная театралка, скоропостижно скончалась прямо на премьере оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». С тех пор призрак белой дамы стали замечать в театре и в доме купца, а усадьбу Железнова прозвали «домом с привидениями». Сервис путешествий «Тутуру» в 2023-м включил призрак белой дамы в топ-7 самых известных потусторонних достопримечательностей России.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы, день необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы, возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы, дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги, день, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически нечувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября в России отмечают профессиональный праздник врачи-отоларингологи. Другие названия – лоры, ухо, горло, нос. Все три происходят от слов на латыни – отос – ухо, ринос – нос и ларингос – гортань. Лечить уши, нос и горло врачи старались с древности. Так, древнегреческий целитель Гиппократ советовал промывать горло соленой водой и удалял полипы из носа с помощью губки на нитях и петли. В XVI веке итальянский врач Бартоломео Евстахий первым подробно описал слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с носоглоткой, и ее назвали Евстахиево. Крошечный орган 3 см в длину и 2 мм в диаметре выполняет важные задачи. Выравнивает давление в среднем ухе, отводит жидкость и защищает ухо от инфекции из носоглотки. Даже легкий отек Евстахиевой трубы, например, при простуде, может полностью перекрыть просвет органа и возникает заложенность уха. До открытия функции трубки считалось, что ухо работает само, без связи с носоглоткой. В XIX веке врачи стали продувать уши пациентов через нос для восстановления давления в среднем ухе. Например, такой метод австрийского лора Палицера используют до сих пор.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: На склад государственной аптеки Ульяновской области за неделю поступило 7000 упаковок льготных лекарств на сумму более 52 миллиона рублей. Среди них препарат от бронхиальной астмы и по программе 14 высокозатратных нозологий. Скоро медикаменты отгрузят в аптечные учреждения. Узнать подробности можно по телефону горячей линии 34-00-03. В Ульяновске по поручению главы города Александра Балдакина начали подготовку к весеннему паводку. В микрорайоне Мостовая чистят водоотводные лотки, траншеи и канавы для отвода стоков при затяжных дождях. Накануне специалисты управления инженерной защиты прочистили водопропускную траншею у дома 21 по улице Пригородной, а также сделали 5-километровую противопожарную опашку в селах Белый Ключ и Арская. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания, а тратить его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы – к факту получения семей единого пособия. В тайском национальном парке Тхонгхабхум ботаники обнаружили новый эндемичный вид растения – миниатюрный черный дьявольский цветок, лишенный хлорофилла и питающийся за счет подземных грибов на нетипичной для рода его высоте 970 метров. Несмотря на то, что популяция из менее чем 50 экземпляров растет под опавшей листвой, на охраняемой территории ученые квалифицировали ее как находящуюся под угрозой исчезновения из-за крайне малой площади обитания и риска случайного повреждения туристами растений или их грибной сети. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран, плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджо», «Леон Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Аэрофобия есть у каждого шестого из нас. Но, полагаю, почти у всех в момент отрыва самолета от земли внутри все немного сжимается. Тем временем ученые из университета Эмбри-Риддл подняли статистику и в очередной раз доказали – наш страх иррационален. И самое опасное в путешествии на самолете – это поездка до аэропорта на машине. Фатальное ДТП здесь в 626 раз вероятнее, чем авиакатастрофа. А если вы любите мотоциклы, то риск возрастает аж в 22 000 раз. Почему же мы боимся летать? Все дело в фокусе внимания. Авиакатастрофа – это трагедия, о которой трубят все мировые СМИ. А ежедневные аварии на дорогах стали для нас, увы, привычным фоном. Кстати, для любителей активного отдыха горные лыжи и сноуборд опаснее полета в 73 раза, а дайвинг – в 180. Даже риск получить удар молнией втрое выше. Так что, если вы окажетесь на борту самолета, постарайтесь просто расслабиться и получить удовольствие от полета.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября 1912 года в Екатеринбурге открылся новый городской театр, ныне Урал-Опера-балет. В архитектуре здания модерн, неоклассицизм и необарокко. На фасаде лепнины и барельефы, на самой высокой точке три музы – Талия, Терпсихора и Мельпомена. Театр построили на дровяной площади, где торговали дровами. На пустыре паслись козы и на воде плавали утки. Изящное здание жемчужно-серого цвета очень выделялось среди деревянной застройки, и его прозвали «белым лебедем». В 50-е годы прошлого века, когда оперный перекрасили в зеленый, появилось новое прозвище – «свадебный торт». Сегодня цвет снова жемчужно-серый. Есть в Екатеринбурге и мистическая легенда, связанная с театром, о призраке белой дамы. В начале 20 века жена купца Железнова, страстная театралка, скоропостижно скончалась прямо на премьере оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». С тех пор призрак белой дамы стали замечать в театре и в доме купца, а усадьбу Железнова прозвали «домом с привидениями». Сервис путешествий «Тутуру» в 2023-м включил призрак белой дамы в топ-7 самых известных потусторонних достопримечательностей России.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: это рай.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: В Ульяновске стартовал отопительный сезон для соцсферы. Накануне тепло подали в 51 здание, включая 6 больниц, 26 детских садов и 19 школ. Всего в городе более 600 таких учреждений. Их подключение завершат за неделю. Глава города Александр Балдакин пояснил, что первыми тепло получат больницы, затем школы и детсады, чтобы к началу октября подготовить системы к похолоданию. Директорам поручено контролировать температуру в помещениях не реже 2 раз в сутки. Эндоваскулярный хирург Ульяновской области клинической больницы Леонид Глущенко внедряет разработанный в России биодеградируемый кавофильтр – устройство для профилактики тромбоэмболии, который устанавливают в нижнюю полую вену для задержки тромбов. После многолетних исследований, доклинических испытаний и презентации в Сколково устройство начали устанавливать пациентам, в частности, в больнице медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, где хирург назвал это достижением большой команды и выразил надежду на скорое внедрение технологии во всем мире. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство разработало единые федеральные рабочие программы воспитания, обучения и развития для детских садов, создав системность в работе, а для педагогов каждой возрастной группы подготовило единые методические комплексы. Ранее министр также анонсировал обновление стандарта работы дошкольных учреждений, в котором акцент сместился с заучивания букв и цифр на знакомство детей с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 17.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: очень атмосферная, цепляющая, обволакивающая песня о разбитом сердце Эми Уайнхаус. «Black to Black» — музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию, много интересного у нас и дальше. Сейчас, например, «Браво! Там, где сбываются сны».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Немного зажигательного рок-н-ролла в этот рабочий вторник. С нами только что «Браво», там, где сбываются сны. «Шаус Love Tonight» через 3 минуты, а сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком», анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что он нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаин» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Бонжур, пардон, мерси. Так называется песня, которую мы услышим буквально через полторы минуты. Это Селин Дион. А сейчас время новостей.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте, наша музыкальная подборка. Для вас Bodies Without Organs, ну или BWO, чуть раньше Army of Lovers, Obsession, и начнем с рок-легенд. Queen в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: «Чистая любовь», «Араш» только что с нами в пяти песнях о любви. Дальше тему продолжим. У нас в рамках пятерки еще один трек. Это композиция «Stop for a Minute» Сандра. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
2: На радио Ульяновск FM 5 песен о любви.

0: Далее у нас медляк «Неразбиваемое сердце» Тони Брэкстон «Unbreak My Heart». Через полторы минуты включаем, ну а пока новости.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: вами Роман Калашников. Желаю отличного рабочего вторника. У нас дальше золотая коллекция. Слушаем Моранди, перед этим Бритни Спирс, Born to Make You Happy. А начнем с маленького музыкального путешествия. Хит «Voyage, Voyage» Desireless на старте.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: В финале золотой коллекции этого часа Моранди, Angels. Дальше с нами колумбийская красотка Шакира. Нас ждет настоящий ураган энергии. Слушаем хит Whenever, Wherever. А сейчас музыка, понятная без слов. Джим Брикман.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: I've seen that face before. С нами только что Грейс Джонс. Меня зовут Роман Калашников. Прекрасного всем нам рабочего вторника. Дальше немного размышлений о жизни от Александра Иванова. Слушаем трек «Боже, какой пустяк».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Дункан Лоуренс, «Аркада». Музыка, которую мы любим. Много интересного у нас и дальше. Например, впереди Томас Андерс, Дитер Боленс. Слушаем дуэт «Modern Talking». «Do You Wanna?»

0: любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Старту готовится хит «Stay». Это Леони Клаум-Скотт. Но пока о важном и интересном в новостях.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, осадков не будет. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников, и мы на пороге золотой коллекции. Для вас «Коллажи Ро», чуть раньше «Ace of Base». Но начнем с песни, которую Крис Ри посвятил своей старшей дочери, зовут ее Жозефин. Ну и песня, собственно, так и называется. Такая мягкая, меланхоличная баллада.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске для вас Эми Макдональд, раньше Нана, Lonely, а начнет Джо Кокер, «You can leave your head on» в «Золотой коллекции».
1: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск».

0: Мы только что послушали Эми Макдональд в финале золотой коллекции часа. Одна из самых узнаваемых песен Limp Bizkit. На старте это Behind Blue Eyes, ну а сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия, которая, мне кажется, создает такую атмосферу уюта, Going Home, Kenny G.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: В Ульяновске на фоне роста потребности в донорах Ульяновская станция переливания крови на улице 3 интернационала 13 призывает в ближайшее время прийти на донацию людей с первой группой крови и отрицательным резус-фактором, со второй группой обоих резус-факторов, а также с четвертой группой с положительным и отрицательным резус-фактором, поскольку их помощь сейчас критически важна для пациентов. Прием доноров ведется с понедельника по пятницу с 8 утра до 13 часов дня. Глава Ульяновска Александр Балдакин утвердил предмет охраны двух объектов культурного наследия муниципального значения. Одноэтажного с подвалом деревянного дома с кирпичной облицовкой в стиле эклектика с элементами позднего классицизма, а также основного жилого дома на высоком цоколе этаже с историческим деревянным мезонином и угловой башенкой. Один из домов является частью усадьбы Кувцов Сачковых, а другой – домом чиновников Волынкина, Прушакевича и жены архитектора Левчука. Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию диких жвачных животных, включая жирафов, с одного предприятия Намибии. Согласно материалам ведомства, ввоз будет осуществляться во изменение предыдущего указания от 19 сентября прошлого года, и только при условии карантинирования, отгрузки под контролем российского госветврача или сотрудника ВНИ ЗЖ, а также при соблюдении ряда дополнительных условий, порядок которых также описан в документе. Рабочие гравийного завода в Дейнхаме обнаружили в Дунае около тонны древних железных прутьев, крупнейшую подобную находку в Европе. 540 брусков длиной 30 см, датируемых 4 веком до нашей эры, оказались полуфабрикатами для переработки. Из них можно было изготовить 500 мечей или 8000 гвоздей. Ученые предлагают, что груз затонул при перевозке по реке, а источником сырья были мастерские выше по течению Дуная. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер северный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С нами только что харизматичный Робби Уильямс. Далее предлагаю в этот день добавить немного душевности. Давайте послушаем Юрия Юлиановича Шевчука, ДДТ. Это все.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск.ФМ.

«Лето сделало нам больно». Так можно перевести название этой песни. «Summer really hurt us». С нами только что «Альма». Яркий хит. На старте Майкл Джексон, «Smooth Criminal». С вами Калашников. Рад составить компанию в этот пока еще рабочий вторник.

0: Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Romanovska FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Для вас дальше новинка, которая очень быстро стала настоящим хитом. Мистер Know It All, мистер Всезнайка, Тедди Свимс. Через полторы минуты, а пока новости.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер северный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Сара Коннор, перед этим хит начала 90-х «Spending My Time», «Roxette», а начнут золотую коллекцию в этом часе «Pet Shop Boys».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

А я просто хочу быть там же, где и ты. Об этом песня «Дракула». Дальше у нас с вами еще Элтон Джон. Послушаем золотой хит «Sacrifice».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Самое время уже взглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней мы послушаем песню из фильма Квентина Тарантино «Girl, you'll be a woman soon». И снова появилась информация о том, что Квентин Тарантино обещает снять свой последний фильм летом 2027 года. И это режиссер нам обещает уже не первый год. Кроме песни «Girl, you'll be a woman soon», послушаем «Anastasia», а еще «Modern Talking», «You can win if you want».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. После атаки беспилотников в Ульяновске социальные службы ведут адресную работу с каждой пострадавшей семьей. Губернатор Алексей Русских на заседании регионального штаба по комплексному развитию подчеркнул необходимость индивидуального подхода для объективной оценки ущерба. А также было принято решение выделить из средств городского бюджета первую финансовую помощь на первоочередные нужды граждан. В Ульяновске стартовал отопительный сезон для соцсферы. Накануне тепло подали в 51 здание, включая 6 больниц, 26 детских садов и 19 школ. Всего в городе более 600 таких учреждений. Их подключение завершат за неделю. Глава города Александр Балдакин пояснил, что первыми тепло получат больницы, затем школы и детсады, чтобы к началу октября подготовить системы к похолоданию. Директорам поручено контролировать температуру в помещениях не реже 2 раз в сутки. В первом полугодии текущего года россияне стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары с анималистичными принтами. По данным Ozon Select, спрос на них вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажа туфель со змеиным узором увеличилась в 12 раз, с леопардовых платьев почти вдвое, а сумок и аксессуаров со змеиным принтом в 4 раза, с леопардовым почти в 2, а рисунки зебры почти в 1,8 раз, пишет ТАСС. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток.

0: также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году с последующими ежегодными отчетами.
1: Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А это Hi-Fi, песня называется «Не дано». Нам с вами хорошего вечера, прекрасного настроения. А что касается музыки, далее Роза Лин с композицией «Snap».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома. Удачи.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Название этого хита можно перевести как «Я хочу вырваться на свободу», «I want to break free» легендарных Queen. Я вам желаю приятного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Андали Йолк, послушаем «Грею счастье».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: На подходе у нас с вами песня, которая подарит нам ощущение легкости. Называется «So Easy» Оливии Дин. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком» – анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаем» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью +7, +9 градусов, а днем +16, +18.

0: Вам спасибо, что время вы проводите здесь вместе с нами. А, кстати, сегодня отмечается Всемирный день сердца. Так что, если ваше сердце чувствует, волнуется, влюбляется, это прекрасно. И прекрасные песни у нас с вами на подходе. Скоро послушаем золотую коллекцию. В ней Scorpions, You and I, Antique, I Would Die For You, а еще Пол Абдул, Straight Up.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Я вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите здесь вместе с нами. А только что композиция Dive Into Me. Далее у нас еще золотой хит Bad Boys Blue. I Wanna Hear Your Heartbeat.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: А я смотрю вперед, а там у нас с вами такие музыканты, ради которых хочется остаться здесь с нами в золотой коллекции Wet Wet Wet. Послушаем Love Is All Around, Lemar, If There's Any Justice, а еще Крис Ри, The Road to Hell.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Ли Мархиндес и Justice. В новом части Милен Фармер, Апель Мономеро. До этого еще узнаем, что у нас завтра будет с погодой. А чуть раньше зазвучит Королевский филармонический оркестр. Мелодия называется «Увлеченные Моцартом».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 16, 18.

0: такое уже беззаботное настроение нам подарил Бруно Марс. Песня называется «I Just Might». Вам желаю приятного отдыха после работы. Далее «Танцы Минус». Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.

0: хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: На очереди у нас с вами группа One Republic, но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы. У вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы. День принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки. День приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги. Нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 16, 18.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас вами будет облачно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 16-18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: На подходе Кристиана Леонтью «Story of my life». Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможны неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем возможно непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги. Нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможно странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью +7, +9 градусов, а днем +16, +18.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

«Романтический вечер» на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

way.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей...